0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 16 и пасмурно. Днем до плюс 19. Обещают кратковременный дождь, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Минтранс объяснил, как будут определять виновников ДТП с беспилотным автомобилем. Ведомство опубликовало на своем сайте разъяснение по проекту закона, пишет российская газета. Отмечается, что пострадавший человек не станет заложником сложных технических разбирательств. У него будет возможность получить компенсацию вреда. Согласно базовой конструкции, вред потерпевшему должен возместить владелец транспортного средства. В некоторых случаях вина ложится на разработчика, изготовителя, оператора дистанционной поддержки или сервисный центр. АТОР предупредила туристов о новой уловке мошенников. В новой схеме обмана они просят у потенциальных жертв провести дополнительную оплату в связи с подорожанием отеля, билетов и прочих опций. Для этого туристам направляют фишинговые ссылки. В Ассоциации туроператоров России призвали не доверять звонкам от незнакомцев, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные на подозрительных страницах. Для проверки информации следует обращаться к продавцу, у которого был приобретен тур. В Самарской области на 2 недели ограничили продажу топлива. Решение приняли для борьбы со спекуляцией. Теперь на одной самарской заправке можно купить не более 40 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо продают до 100 литров в зависимости от вида транспорта. Также запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. В России выросли долги по зарплате. По данным Росстата, на конец мая просрочка достигла почти 3 миллиардов рублей. За месяц сумма долгов выросла на 3%, а по сравнению с прошлым годом – почти на 80%. Отмечается, что большая часть задолженности возникла в этом году. Основной причиной Росстат называет нехватку собственных средств у предприятий. Больше всего долгов по зарплате накопилось в строительстве. Похолодание идет в Самарскую область. Уже сегодня подует северный ветер. Минувшей ночью местами прошли небольшие осадки. Днем дожди усилятся, не исключается гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сборная Эквадора обыграла Германию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2-1. Благодаря этой победе Эквадор вышел в плей-офф впервые с 2006 года. Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф с первого места. Кот-д'Ивуар со второго, Эквадор с третьего. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки. Евро 85 рублей и 77 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный, 4,9 метров в секунду, температура днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7.11, Самара, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, на календаре 26 июня. Подиспортилась погода, как и обещали синоптики, конец июня будет дождливым, но разве что на завтра прогнозируют нам передышку, будет солнечно, судя по предварительному прогнозу. Сейчас пасмурно за окном, плюс 16, днем до 19 обещают дождь и, возможно, гроза. Что на сегодня предсказали астрологи, послушаем минуты через три. А сейчас на радио Мегаполис информация о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, они почти свободно загружены всего на 2 балла. Крупных пробок не наблюдается. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 15 минут. Почему киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны»? Узнаем на 103.6 FM. В ближайшие 5 минут, а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы. День осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы. Занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги. Вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
4: Самара. 103,6.

0: it snap.
1: Там, где музыка прежде всего, в Самаре 7 часов 20 минут, за окном пасмурный плюс 16. На 103.6 FM настало время послушать Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.

0: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255 000. 250.

0: старше 63 год.
1: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДК имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-03-25.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер северный, 4-9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Без 28 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, желаю вам приятнейшего утра пятницы на календаре 26 июня. Сегодня день рождения зубной щетки, а об истории ее появления Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры, на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, а также на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис без 15.8 в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут, на радио Мегаполис дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, пасмурно за окном, плюс 16 градусов днем, до 19, дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Бензин в Самарской области за неделю подорожал в среднем на 9%. По подсчетам специалистов Самарастата, средняя цена И-92 увеличилась на 10% и достигла 73 рублей 68 копеек за 1 литр. В случае с И-95 подорожание в среднем составило чуть менее 9%, до 78,5 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене до 83 рублей, прибавив 7%. Такое недельное подорожание самое крупное за последние 20 лет. С середины июня в регионе отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. На независимых АЗС цены точно выросли до 100 рублей за литр. На этой неделе в регионе ограничили продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости. Оперштаб Крыма сократил железнодорожное сообщение с полуостровом. Согласно новому расписанию, ежедневное отправление в Крым и из Крыма будет ограничено 7 поездами. Остальные, которые были запланированы на этот сезон, будут поэтапно отменены в течение 2 недель. На маршруте останутся по 2 состава из Москвы в Севастополь и Симферополь, по одному из Петербурга в Севастополь и Евпаторию и один от Адлера до Симферополя. При этом все они будут следовать только до станции Керчь-Южная. В Самарской области в перечне проблемных объектов остаются 5 домов. В их строительство ранее вложились более 400 дольщиков. 3 дома из 5 планируют достроить. Это многоэтажки в Самаре на пересечении Садовой и Вилоновской, на Садовой 281 и в границах 136-го квартала на улице Ленинской. После того, как эти дома сдадут, будут восстановлены права 300 человек. А вот 2 проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут. Это признали нецелесообразным. Дольщики домов на Ларина 2 и на улице 40 лет Победы 5 получат либо денежную компенсацию, либо жилье в других домах, передает комсомолка. Вода у берегов Самары стала теплее. Несмотря на дожди, температура воды приблизилась к отметке в плюс 21 градус. В Тольятти вода прохладнее, немного выше плюс 20. Сегодня в регионе начнется похолодание. Синоптики предупредили о непогоде. Днем местами ожидается сильный дождь, не исключается гроза, возможен град. Порывы северного ветра сегодня могут достигать 20 метров в секунду. Италия в полтора раза увеличила сроки выдачи виз для россиян. Как сообщает телеграм-канал АТОР, вместо 40 дней придется ждать более 60. Подавать документы теперь лучше не позднее, чем за 3 месяца до поездки. У Италии, напомню, высокий процент одобрения. В прошлом году эта европейская страна выдала россиянам почти 160 тысяч шенгенских виз. Это один из самых высоких показателей в ЕС. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре сегодня облачно, с прояснениями будет дождь, гроза, возможно, ветер северный, 4,9 метров в секунду, температура днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 10 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра пятницы. На календаре 26 июня. Пасмурно сейчас за окном и плюс 16 градусов. В ближайшие 10 минут поговорим на 103.6 FM о правиле, благодаря которому уходят в тень и возвращаются в моду имена.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 3 балла из 10. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от Уральской улицы до Авроры. Затор почти на 20 минут. Также затруднения на 22-го подъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Также на Тухачевского от Партизанской до Дачной.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Самаре 8.22, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. За окном сейчас пасмурный плюс 16, а на 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится.

0: находится. В лидерах среди новорожденных Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи Елена, Галина, Игорь или Олег сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдам!
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио.

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 8 часов 33 минуты, на улице сейчас плюс 16 градусов. О погоде на пятницу подробно поговорим через минуту, а сейчас на Радио Мегаполис коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников. Этот режим действует с 4 часов утра. Аэропорт Крумыч при этом работает в штатном режиме. Накануне самарский авиаузел останавливал работу утром и вечером из-за закрытия воздушного пространства. Госдума отрегулирует правила для бизнеса в жилых домах. В правительство направлен законопроект, который обяжет владельцев хостелов и квестов получать согласие жильцов на размещение подобных объектов. В Самаре планируют вырубать до 5000 аварийных деревьев в год. Сейчас в городе около 20 тысяч старых, пострадавших от вредителей насаждений. В этом году под спил попадут около 2000 деревьев. Речь идет именно об уже погибших растениях. Рядом с местом строительства межвузовского кампуса в Самаре обнаружили древнее селище «Жигулевские сады». Его признали выявленным объектом археологического наследия. Застройщик кампуса должен принять меры для сохранности объекта. В Самарской области почти 200 выпускников получили наивысшие баллы по результатам ЕГЭ, а 14 школьников смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам. Таковы итоги основной волны сдачи ЕГЭ.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня облачно, с прояснением будет дождь, возможно, гроза, ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим. Радио Мегаполис. Самаре 8 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Хорошего вам пятничного утра на календаре 26 июня. Родившимся в этот день режиссере Владимире Мотыле, снявшем культовое «Белое солнце пустыни», Катя Григорьева расскажет минуты через 4 на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
0: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Самая крупная пробка на Южном шоссе от Уральской улицы до Авроры. Потерять там можно примерно полчаса, по меньшей мере. Затор возник из-за ДТП перед мостом. Скопление транспорта поскромнее на Утёвской, от Хасановской до Уральской. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го просъезда. И на улице Авроры от Дыбенко до Гагарина.
5: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Без 15.09 Самаре на 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 17, днем до плюс 19, дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области с 4 часов утра действует угроза атаки беспилотников. Аэропорт Крумыч при этом работает в штатном режиме. Накануне самарский авиаузел останавливал работу два раза, утром и вечером, из-за закрытия воздушного пространства. В этом году в Самаре планируют вырубку до 2000 аварийных деревьев. Об этом в интервью «Волга-Ньюс» заявил глава департамента городского хозяйства Евгений Владимирский. По его словам, ситуация связана в основном с ясеневой златкой. Только в парках от этого вредителя погибло около 1000 растений. Еще 400 на набережной. Всего же в Самаре около 20 тысяч аварийных деревьев, старых, пострадавших от вредителей. В течение 4-5 лет городские власти планируют все их заменить на новые. Рядом с местом строительства межвузовского кампуса в Самаре обнаружили древнее селище «Жигулевские сады». Его признали выявленным объектом археологического наследия. Застройщик кампуса должен принять меры для сохранения объекта. Предварительный анализ находок селища позволяет сделать вывод, что они типичны для первого тысячелетия нашей эры. В этом году в Самарской области 189 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ. 14 школьников смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам. Всего по итогам основной волны в регионе 203 100-бальных результата. Больше всего по русскому языку и физике – 47 и 45 соответственно. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период, будет предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию в сентябре. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, сейчас работодателям стало важно отношение потенциальных сотрудников к выполняемым функциям. Одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR называют недостаток долгосрочной мотивации участия соискателей. Кроме того, многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы быстрее менять работодателя, если условия перестают соответствовать их ожиданиям. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки. Евро 85 рублей и 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня облачно, будет дождь, гроза, возможно, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 17 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 9 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 26 июня. На улице сейчас плюс 17 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Самара Падал». На правах рекламы. Пульс Падал Самара – новый формат активного отдыха для тех, кто выбирает движение, стиль и качественное окружение. Подробности на сайте pulspadal.ru. Разыгрываем мы подарочный сертификат на бесплатное посещение Пульс Падал Самара. В него входит бесплатная аренда корта и инвентаря на 1 час. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Повторю, резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. А какой это напиток? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, предлагайте свои варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося я принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль». Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Быстро расскажу о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Самая крупная пробка по-прежнему на Южном шоссе, где перед мостом произошло ДТП. От Уральской до Авроры простоять можно не меньше 25 минут. Затруднения наблюдаются также на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда, на Московском шоссе от Киевской до Гагарина и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.15, Самарин, радио Мегаполис. Мы разгадываем невероятный вопрос. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. А что это за напиток? 25.07.021, принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
1: Здравствуйте, мы думаем, что это энергетика.
0: Энергетика. О другом напитке речь. Подумаем еще. То, о чем мы говорим, все-таки не настолько вредно. Доброе утро, что вы ответите?
2: Доброе утро, Апероль Шприц.
0: О другом речь, спасибо. Доброе утро, а вы что ответите, пожалуйста?
3: Доброе утро, может быть, напиток инвайт, юти?
0: Вспомнили. Ностальгия, да, у людей настолько сильная оказалась, что 10 лет назад снова эти напитки приобрели популярность. Другое что-то имеется в виду, все-таки спасибо. Оригинальный вариант, но мимо. Доброе утро, вы что предложите?
4: Доброе утро, Дмитрий. Я думаю, это энергетик.
0: Это какой-то бодрящий напиток, немножечко намекну, но все-таки не энергетик. Давайте подумаем еще. Повторю невероятный вопрос. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас им уже, конечно, никого не удивить. А что это за напиток? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Удачи. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с пятничным гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы. День осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы. Занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги. Вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать.

0: 9.22 в Самаре, на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Вернемся в ближайшие минуты к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.

На радио «Мегаполис» невероятный вопрос продолжается. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас им никого не удивить, конечно. А что это за напиток? Мы уже выяснили, что речь о чем-то бодрящем, но ни в коем случае не об энергетике. Что же за напиток прячется у нас в невероятном вопросе? 25 07 021. Звоните, предлагайте варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося.

0: Доброе утро. Какое предположение у вас?
1: Да, Дмитрий, доброе утро. Да, может быть, это китайский чай?
0: Неплохо. Несколько ближе мы уже к правильному ответу. Речь только не о чем-то китайском, не о чае. Поищем еще. Спасибо. Доброе утро. Послушаем вас.
2: Доброе утро. Кофе Флейт Вайт.
0: Так, расшифруйте нам, пожалуйста. Возможно, не все знают, что вы имеете в виду.
2: Вид кофе, который готовят, Flat White, честно, не знаю. Знаю просто, что напиток этот как раз-таки 10 лет назад, наверное, появился.
0: Вы правы в том, что это кофе, да. Но вот какой именно? Все несколько проще. Есть
2: может
0: очень
2: быть,
0: простое название.
2: Тогда еще проще раф?
0: Что-то другое имеется в виду, но спасибо, вы очень близки были. Доброе утро, что вы предложите нам?
3: Доброе утро. Я думаю, что это зерновое кофе.
0: Это кофе, но важно что-то другое в его определении. Давайте подумаем, спасибо. И резкий рост интереса к такому кофе в мире начался именно 10 лет назад. Что же это за кофе? 25-07-021. Дозванивайтесь, предлагайте варианты. Удачи.
4: Реклама. Самара. Ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону. Плюс 7-925-597-66-85.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: половина десятого в Самаре. Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас мы послушаем краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области автомобильное топливо за неделю подорожало в среднем на 9%. Это самый резкий рост за последние 20 лет. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на ЗЭС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. Чтобы их избежать, в регионе временно ограничили продажу топлива. В этом году в Самаре планируется вырубка до 2000 аварийных деревьев. Об этом в интервью «Волга-Ньюс» заявил глава департамента городского хозяйства Евгений Владимирский. По его словам, ситуация связана в основном с ясеневой златкой, которая уничтожила огромное количество деревьев. Только в парках погибло около 1000 растений. В перечне проблемных объектов в Самарской области остаются 5 домов. В их строительство ранее вложились более 400 дольщиков. 3 дома из 5 планируют достроить. Это многоэтажки в Самаре. А вот 2 проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут. Вложившимся в строительство людям выплатят компенсации. Италия в полтора раза увеличила сроки выдачи виз для россиян. Как сообщает телеграм-канал АТОР, вместо 40 дней придется ждать более 60. Подавать документы теперь лучше не позднее, чем за 3 месяца до поездки. Но есть и хорошая новость. Процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, будет дождь, гроза, возможно, ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9:35 в Самаре. Продолжаем с вами наслаждаться, как всегда, хорошей музыкой на радио Мегаполис. И попутно разгадываем невероятный вопрос. Он такой сегодня. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Выяснили мы уже, что это какой-то кофе. А что это за кофе? 25-07-021. Послушаем ваш вариант, который я принимаю по этому номеру сегодня. По одной версии от одного дозвонившегося. Доброе утро, пожалуйста, ваш вариант.
1: Доброе утро, возможно, это кофе без кофеина?
0: Он может быть и без кофеина в таком виде. Немножечко помогаю вам, давайте подумаем, спасибо. Доброе утро, а вы что ответите нам?
2: А, может быть, цикорий тогда?
0: Мимо именно кофе, кофе имеется в виду, не цикорий. Благодарю. Доброе утро, послушаем вас.
3: Здравствуйте, это может быть холодное кофе, по-другому нитрокофе.
0: Холодный кофе-то мы и искали, абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно холодный. Кофе со льдом, конечно, был и раньше, но к 16-му году совпало два фактора. Появились новые технологии, а новое поколение захотело новый продукт, модный продукт. Красивое разделение молока, карамели и кофейной пенки в прозрачном стакане идеально смотрелось в ленте соцсетей. Как вас зовут?
3: Евгений.
0: Евгений, блестяще, молодец, разгадали и получаете приз. Это подарочный сертификат на бесплатное посещение «Пульс Падл». Самара входит в этот сертификат. Бесплатная аренда корта и инвентаря на 1 час. С победой, Евгений!
3: Спасибо. Я Евгений с улицы Зайка Семьянска. Разгадал невероятный вопрос.
4: Реклама. Самара. Ловите новый спорт. «Пульс Падл». Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. «Падл» заряжает уже с первой игры. Запись по телефону. +7 925 597 66 85.
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» в понедельник утром. После 9 участвуйте и разгадывайте тоже. Желаю удачи. Сейчас возвращаемся к нашей любимой музыке на 103.6 FM. Послушаем Сержа Диванта и Хедли «Addicted» на радио «Мегаполис».

0: 9.41 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю приятнейшего пятничного утра на календаре 26 июня. Об истории зубной щетки, у которой сегодня день рождения, Катя Григорьева, расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-0325.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Какая сейчас обстановка на самарских дорогах? Давайте посмотрим. На 4 балла загружена они к этой минуте по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Южном шоссе от Уральской улицы до Авроры, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда и на Полевой сравнительно небольшое затруднение от Молодогвардейской до Арцебушевской.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
2: Дорога в облака.
1: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице пасмурной плюс 18, днем до плюс 19, дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Бензин в Самарской области за неделю подорожал в среднем на 9%. По подсчетам специалистов Самарастата, средняя цена И-92 увеличилась на 10% и достигла 73 рублей 68 копеек за 1 литр. В случае с И-95 подорожание в среднем составило чуть менее 9% до 78,5 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене до 83 рублей, прибавив 7%. Такое недельное подорожание самое крупное за последние 20 лет. С середины июня в регионе отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. На независимых АЗС цены точно выросли до 100 рублей за литр. На этой неделе в регионе ограничили продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости. Оперштаб Крыма сократил железнодорожное сообщение с полуостровом. Согласно новому расписанию, ежедневное отправление в Крым и из Крыма будет ограничено 7 поездами. Остальные, которые были запланированы на этот сезон, будут поэтапно отменены в течение 2 недель. На маршруте останутся по 2 состава из Москвы в Севастополь и Симферополь, по одному из Петербурга в Севастополь и Евпаторию и один от Адлера до Симферополя. При этом все они будут следовать только до станции Керчь-Южная. В Самарской области в перечне проблемных объектов остаются 5 домов. В их строительство ранее вложились более 400 дольщиков. 3 дома из 5 планируют достроить. Это многоэтажки в Самаре на пересечении Садовой и Вилоновской, на Садовой 281 и в границах 136-го квартала на улице Ленинской. После того, как эти дома сдадут, будут восстановлены права 300 человек. А вот 2 проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут. Это признали нецелесообразным. Дольщики домов на Ларина 2 и на улице 40 лет Победы 5 получат либо денежную компенсацию, либо жилье в других домах, передает «Комсомолка». Вода у берегов Самары стала теплее. Несмотря на дожди, температура воды приблизилась к отметке в плюс 21 градус. В Тольятти вода прохладнее, немного выше плюс 20. Сегодня в регионе начнется похолодание. Синоптики предупредили о непогоде. Днем местами ожидается сильный дождь, не исключается гроза, возможен град. Порывы северного ветра сегодня могут достигать 20 метров в секунду. Италия в полтора раза увеличила сроки выдачи виз для россиян. Как сообщает телеграм-канал АТОР, вместо 40 дней придется ждать более 60. Подавать документы теперь лучше не позднее, чем за 3 месяца до поездки. У Италии, напомню, высокий процент одобрения. В прошлом году эта европейская страна выдала россиянам почти 160 тысяч шенгенских виз. Это один из самых высоких показателей в ЕС. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня облачно, будет дождь, гроза, возможно, ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио «Мегаполис» в Самаре 10 часов 11 минут на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты», Самаре 10.20, с вами Дмитрий Рожков, добрая пятничная, на календаре 26 июня, сейчас за окном плюс 18 градусов, да плюс 19 днем, обещают дождь, гроза, возможно. Сейчас на 103.6 FM мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, а зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио Мегаполис.

0: Самаре 10:33, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, за окном сейчас плюс 18, о погоде подробно поговорим через минуту примерно, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Военной подготовки в школах станет больше. С 1 сентября ее доля вырастет с 20% до 50%. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, среди прочего, школьников будут учить работе с дронами. Мобильный интернет ограничивали сегодня утром в Самарской области. Связано это было с объявленной угрозой атаки беспилотников. Она действовала в течение 5 часов. Работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить защиту инфраструктурных объектов. Сегодня в регионе начнется похолодание. Днем местами ожидается сильный дождь, не исключается гроза, возможен град. Порывы северного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Дневная температура в предстоящие 3 дня составит от 16 до плюс 22 градусов. По прогнозам Гисметео, жара вернется в Самарскую область через полторы недели. Видеоигра GTA 6 выйдет в ограниченном числе стран. Ее продажи начались накануне. На сайте PlayStation сообщается, что проект не будет официально доступен, в том числе в России. Это означает, что купить игру через официальные магазины в этих регионах не получится.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно, дождь, возможно, гроза, ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре без 15.11. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис. Наши

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 18, днем до плюс 19, дождь и, возможно, гроза. С новостями на радио «Мегаполис» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мобильный интернет ограничивали сегодня утром в Самарской области. Это было связано с объявленной угрозой атаки беспилотников. Она действовала в течение 5 часов. Работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить защиту инфраструктурных объектов. Ранее сообщалось, что накануне над Самарской областью были сбиты дроны. Их количество не уточнялось. Антимонопольная служба попросила операторов изменить рекламу связи 5G. Ведомство недовольно, что компании рассказывают об услуге так, как будто она уже работает в России. ФАС считает, что такие рекламные кампании могут вводить людей в заблуждение, пишет «Коммерсант». В службе отметили, что технология пока не запущена, реклама не должна обещать возможности, которых сейчас нет. Если операторы не изменят подход, против них могут завести дела о недобросовестной конкуренции. На пляжах в Новокуйбышевске и Безенчукском районе вода не прошла проверку на безопасность. Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение допустимых норм микробиологических показателей. Купаться запрещено на озерах Сокулина-1 и Сокулина-2 в Новокуйбышевске, а также на муниципальном пляже Екатериновка в Безенчукском районе. При этом состояние песка у водоемов соответствует нормам и не представляет угрозы для отдыхающих. Между тем, по прогнозам Приволжского гидрометцентра, сегодня в регионе начнется похолодание. Днем местами ожидается сильный дождь, не исключая гроза, возможен град. Порывы северного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сегодня в выходные дневная температура составит от 16 до плюс 22 градусов. По прогнозам ГИС-Метео, жара вернется на территорию Средней Волги через 1,5 недели. Россияне начали страдать от бензиновой тревожности. Водители переживают на фоне цен на топливо, ажиотаж на заправках и скупки канистр, говорят психологи. Пока бензиновую тревожность диагностировали только у мужчин. Они больше всего боятся остаться без машины. Специалисты советуют переключить внимание на более важные вещи и почитать новости, где объясняют, что топливо никуда не денется, передает газета.ру. Бензин в Самарской области за неделю подорожал в среднем на 9%. Это самый резкий рост за последние 20 лет. На этой неделе в регионе ограничили продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина и до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры. Лимиты будут действовать 2 недели. В случае стабилизации обстановки на заправках ограничения отменят раньше. Компания Apple резко повысила цены на MacBook'и и iPad'ы. Тарифы выросли до 25%, сообщает Wall Street Journal. В частности, ноутбуки подорожали до $200, а планшеты – на 150. При этом цены на iPhone'ы пока остались без изменений. По данным издания, устройства подорожали из-за роста цен на чипы памяти, спрос на которые увеличился на фоне активного развития искусственного интеллекта. Глава Apple Тим Кук заявил, что повышение цен было неизбежным. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня облачно, будет дождь, гроза, возможно, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Минелли на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня на календаре 26 июня. Три песни подряд у нас на подходе. Группа «Ронда» с легендарным хитом «Бледный бармен» уже через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Реклама. Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону плюс 7 925 597 66 85.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Это британский певец Сил на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM примерно 15 минут музыки нон-стоп. В том числе новинка Эмилиан Фармер, «Сетеки ля тур». Сразу после прогноза погоды. Но прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Бензин в Самарской области за неделю подорожал в среднем на 9%. Такое подорожание стало самым крупным за последние 20 лет. На этой неделе в регионе ограничили продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. В Самарской области 203 100-бальных результата по ЕГЭ. Таковы итоги основной волны сдачи единого госэкзамена. Из 189 100-бальников 14 школьников смогли получить наивысший балл сразу по двум предметам. Турнирная сетка чемпионата мира начинает заполняться реальными парами. Нидерланды выиграли группу F и сыграют с Марокко. Япония вышла на Бразилию. США сыграют с Боснией и Герцеговиной. Канадцы с ЮАР. Кроме того, уже вышли в плей-офф Германия, Кот-д'Ивуар, Мексика, Швейцария, Австралия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, будет дождь, гроза возможна, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Это Марлон Рудет на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Подборка лучших песен минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Сэм Смит, I'm Not The Only One, Fields of Gold, Стинга и Мистер Живаго.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
6: Дорога в облака.
5: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 18. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Бензин в Самарской области за неделю подорожал в среднем на 9%. По подсчетам специалистов Самарастата, средняя цена И-92 увеличилась на 10% и достигла 73 рублей 68 копеек за 1 литр. В случае с АИ-95 подорожание в среднем составило чуть менее 9% до 78,5 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене до 83 рублей, прибавив 7%. Такое недельное подорожание самое крупное за последние 20 лет. С середины июня в регионе отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. На независимых АЗС цены точно выросли до 100 рублей за литр. На этой неделе в регионе ограничили продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости. Оперштаб Крыма сократил железнодорожное сообщение с полуостровом. Согласно новому расписанию, ежедневное отправление в Крым и из Крыма будет ограничено 7 поездами. Остальные, которые были запланированы на этот сезон, будут поэтапно отменены в течение 2 недель. На маршруте останутся по 2 состава из Москвы в Севастополь и Симферополь, по одному из Петербурга в Севастополь и Евпаторию, и один от Адлера до Симферополя. При этом все они будут следовать только до станции Керчь-Южная. В Самарской области в перечне проблемных объектов остаются 5 домов. В их строительство ранее вложились более 400 дольщиков. 3 дома из 5 планируют достроить. Это многоэтажки в Самаре на пересечении Садовой и Вилоновской, на Садовой 281 и в границах 136-го квартала на улице Ленинской. После того, как эти дома сдадут, будут восстановлены права 300 человек. А вот 2 проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут. Это признали нецелесообразным. Дольщики домов на Ларина 2 и на улице 40 лет Победы 5 получат либо денежную компенсацию, либо жилье в других домах, передает комсомолка. Вода у берегов Самары стала теплее. Несмотря на дожди, температура воды приблизилась к отметке в плюс 21 градус. В Тольятти вода прохладнее, немного выше плюс 20. Сегодня в регионе начнется похолодание. Синоптики предупредили о непогоде. Днем местами ожидается сильный дождь, не исключается гроза, возможен град. Порывы северного ветра сегодня могут достигать 20 метров в секунду. Италия в полтора раза увеличила сроки выдачи виз для россиян. Как сообщает телеграм-канал АТОР, вместо 40 дней придется ждать более 60. Подавать документы теперь лучше не позднее, чем за 3 месяца до поездки. У Италии, напомню, высокий процент одобрения. В прошлом году эта европейская страна выдала россиянам почти 160 тысяч шенгенских виз. Это один из самых высоких показателей в ЕС. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей и 77 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 27 июня, в субботу. В Самаре переменная облачность ожидается. Ночные и утренние часы небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Это Кид Ларой, Джастин Бибер на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю удачной пятницы и прекрасных предстоящих выходных. Какой прорыв в биологии произошел благодаря Версалю и о других любопытных фактах об этом одном из самых известных дворцов в мире Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM, а перед этим послушаем Александра Маршалла на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону плюс 7 925 597 66 85.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Александр Маршал на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM Оливия Дин со свежим суперхитом «So Easy». А сейчас на радио «Мегаполис» с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца, Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.

0: Это Nevergreen на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина первого. В продолжении часа на 103.6 FM на протяжении 15 минут. Только музыка нон-стоп. The Weeknd на очереди с хитом Dancing in the Flames. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. США прекращают принимать новые прошения о политическом убежище. Как заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, вместо этого они будут направлять таких людей в другие страны, которые готовы их принять. В Самарском Курумыче отменен вылет 2 рейсов в Москву и 1 в Шарм-эль-Шейх. Задерживается отправление самолета в Тюмень. Вылет лайнера авиакомпании Red Wings перенесли с половины третьего дня на 6 вечера, следует из данных онлайн-табло Курумыча. В Самарской области мелкие сети АЗС за неделю резко подняли цены на все виды топлива. При этом автолюбители сообщают о локальном дефиците горючего. На независимых АЗС цены точно выросли до 100 рублей за литр. Держать прайс удается только крупным федеральным компаниям. У них стоимость топлива выросла не так заметно. В Самарской области почти 200 выпускников получили наивысшие баллы по результатам ЕГЭ, а 14 школьников смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам. Таковы итоги основной волны сдачи единого госэкзамена. В России предложили ввести налоговый вычет за животных из приютов. С идеей выступила партия «Новые люди». Вычет предлагают распространять на покупку корма, лекарства, услуги ветеринара, а также вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Максимальная сумма расходов, с которой можно будет получить вычет – 50 тысяч рублей на каждого животного.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. В субботу, 27 июня, переменная облачность ожидается в Самаре. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, а завтра днем до 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».
1: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны.

0: Джо Кокер на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Моранди, Save Me, Zombie группы Cranberries и Beach Boys.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Марандия в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви. Услышим, среди прочего, романс группы «Пицца». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00. Желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю и хорошо отдохнуть на грядущих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Самарская область этим утром 5 часов находилась под угрозой атаки беспилотников. Все это время не работал мобильный интернет. Аэропорт Самары не закрывали, но задержки в расписании все равно есть. Согласно онлайн-табло, отменен вылет из Курумыча 2 рейсов в Москву и 1 в Шарм-эль-Шейх. Задерживается отправление самолета в Тюмень. Вылет лайнера авиакомпании Red Wings из Самары перенесли с половины третьего дня на 6 часов вечера. Бензин в Самарской области за неделю подорожал в среднем на 9%. По подсчетам специалистов Самарастата, средняя цена АИ-92 увеличилась на 10% и достигла 73 рублей 70 копеек за литр. В случае с АИ-95 подорожание в среднем составило чуть менее 9% до 78,5 рублей за литр. Дизельное топливо выросло в цене до 83 рублей, прибавив 7%. Такое недельное подорожание самое крупное за последние 20 лет, отмечают эксперты. С середины июня в регионе отмечается повышение спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций. Автолюбители сообщают о локальном дефиците горючего. Его чаще не бывает на независимых АЗС, а на некоторых цены точно взлетели до 100 рублей за литр. На этой неделе в регионе ограничили продажу топлива. Самарские АЗС отпускают не более 40 литров бензина или до 100 литров дизеля в одни руки. Запрещена продажа топлива в канистры и другие емкости. Такие лимиты будут действовать в течение 2 недель. В Тольятти в суд передано дело 20-летнего парня, который сжег чужой автомобиль. Инцидент произошел в феврале. По данным следствия, ранее водитель сгоревшего Хавейла Джолион создал аварийную ситуацию на внутриквартальном проезде, едва не спровоцировав ДТП, а после инцидента уехал, не извинившись. Обиженный парень спустя несколько дней ночью облил китайский кроссовер топливом и поджег. Ущерб превысил 2 миллиона рублей. Парня-пиромана будут судить по статье «Хулиганство». США прекращают принимать новые прошения о политическом убежище. Как заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, вместо этого они будут направлять таких людей в другие страны, которые готовы их принять. Миллер также заявил, что считает все обращения за убежищем на юго-восточной границе США необоснованными. Накануне Верховный суд США разрешил администрации отменить временную защиту для части граждан Сирии и Гаити, находящихся в стране без законных оснований. На чемпионате мира по футболу определились первые пары 1/16 финала. Нидерланды выиграли группу F и сыграют с Марокко. Япония вышла на Бразилию. США сыграют с Боснией и Герцеговиной. Канадцы с ЮАР. Всего в следующую стадию турнира вышли 19 сборных. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. Доллар на сегодня 75 рублей 63 копейки. Евро 85 рублей и 77 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 27 июня, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону плюс 7 925 597 66 85.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-0325.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре до плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 27 июня в субботу в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 18 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте kusakno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре до плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 27 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, до плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: встретимся как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре до плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 27 июня в субботу в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 18 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-03-25.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре до плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 27 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, до плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 19 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре до плюс 19 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у «Космопорта 2» сдам.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
5: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 27 июня в субботу в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 19. Сейчас в Самаре 18 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Добрый вечер, Самара.
1: Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 79%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис». Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: спаси, трop jeune pour mourir.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегапорт.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 18 градусов. В субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре до плюс 19 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис». Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
6: Дорога в облака.
5: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 27 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Его голос покорил миллионы. 28 июня в ДКЖ имени Пушкина концерт посвящения великому Муслиму Магомаеву. Оперные хиты, любимые песни и романсы. На сцене Вадим Зубков, Марьяна Новикова, Валентина Полосина. Ведущая Наташа Ростова. 6+. Проект «Свет во тьме». 8-929-704-03-25.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара, ловите новый спорт. Пульс Падел. Премиальный корт, где движение, азарт и стиль встречаются на одной площадке. Современное покрытие, комфортная атмосфера и тренировки для любого уровня. Падел заряжает уже с первой игры. Запись по телефону +7 925 597 66 85.
2: Дом у Космопорта 2 сдам!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 27 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 27 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Odyssey.
1: Радио Мегаполис.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
2: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами, что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными, и не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении, в том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу, не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии, ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день, придется разбираться с претензиями близких или наоборот вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами, зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги,

0: не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 27 июня, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами, что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными, и не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении, в том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу, не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии, ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день, придется разбираться с претензиями близких или наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами, зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение, потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию, импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле, могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.